0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это

Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе. По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракетоперехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Тхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью NHK в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания. Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ, больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели.

В результате внезапных наводнений сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Житель одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марокко, города Сакай. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Меронパフェ де ございます. Оисо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Ветнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: メロンパフェでございます.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: おいしそう.
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
4: Ветнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
4: Шогакко де волонтия о шимашта.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
4: Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
4: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Меронパフェ де ございます. Оисо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Ветнаму дес. 小学校 де волонтия о шимашта.
3: 一緒 ни утатта ли, одотта ли шимашта.
2: Соу датта но.
4: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает вместе. Утаттари – это петь. Утау – с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашта означает делали. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». «Симашта».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: «Утаттари, одоттари шимашта». «Иссё ни утаттари, одоттари шимашта».
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
5: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
5: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимасу ка? Это что будешь делать?
5: Хайкингу о штари, 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу штари. Это хайкингу суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайттари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
5: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Ойсо!
6: Ойсисо!
2: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Ветнам дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
3: Со датта но?
4: Хай! ゆうきさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынный парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях, могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий». Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе.
По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракетоперехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Дхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью NHK в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания. Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ, больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений и сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Жители одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марока, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
4: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
4: 小学校で волонтёра о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
4: 一緒に утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: そうだったの. Но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
4: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユキさんに会いたいです。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» – это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» – это «танцевать». «Одору» – также с окончанием «тари». «Симашита» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашита».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари шимашита. Иссё ни утаттари, одоттари шимашита.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Вот что значит фразы этого диалога.
5: 北海道で何をしますか？
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. 何をしますか？ Это что будешь делать?
5: ハイキングをしたり、 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу оштари. Это хайкингу суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайтари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
5: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Ойсо!
7: Ойсисо!
4: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас.
4: Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
2: Со датта но.
4: Хай! ユキさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях, могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий». Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе.
По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники.

и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью НХК в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания. Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ, больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Жители одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марока, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Оисо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мелон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
4: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
4: Шогакко де волонтия о шимашта.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
4: Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает.
4: Хай, Юки-сан.

0: Я бы хотела
1: Я бы хотела снова встретиться с ним.
2: Какие приятные воспоминания, как там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
1: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Мерон пафе де гозаймас. Оисо!
4: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
5: Ветнаму дес. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали.
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
2: В ключевой фразе там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
1: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашта».
2: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
4: Утаттари, одоттари симашта. Иссё ни утаттари, одоттари симашта.
2: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
1: 北海道で何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。Вот что значит фразы этого диалога.
6: 北海道で何をしますか?
2: Что будете делать на Хоккайдо?
1: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. Наниосимаска – это что будешь делать?
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
1: Хайкинго штари. Это хайкинго суру. Ходить в поход. В тари форме. А онсен ни хайтари. Это онсен ни хайру. Купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу». «Стайдес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
2: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штайдес». «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штайдес».
1: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
4: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
1: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
4: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
1: Плавать в тари форме – это…
4: Ойойдари. Ойойдари.
1: Попробуйте.
6: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
2: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
3: Ойсо!
1: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
3: Ойсо!
0: Ойсисо!
7: Ойсисо!
2: А теперь ваша очередь.
4: Ойсо!
2: Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
4: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
5: Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утатта ри, одотта ри шимашта.
4: Со датта но.
5: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
2: Время рубрики «Едим с Кайто».
1: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
2: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
1: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничные торты из песочного теста – сёто кейки. В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
2: А традиционные сладости в Японии популярны?
1: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
2: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
1: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
2: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
1: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях, могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий». Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе.
По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракеты-перехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Тхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий,

сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Житель одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марокко, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Оисо!
3: Там, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаме дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Там, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаме дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугакко де волонтиа о шимашта.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
3: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Там, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаме дес. 小学校 де волонтиа о шимашта. 一緒 ни утаттари, 踊ったり шимашта.
3: Соу датта но.
2: Хай. Юки-сан ни айтай дес.

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали. Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. Иссёни означает «вместе». Утаттари – это «петь». Утау с окончанием «тари». Удоттари – это «танцевать». Удору также с окончанием «тари». Симашта означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» – форму глагола. Чтобы образовать «тари-форму», замените «т» в конце «т-формы» на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два – «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашта».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
2: «Утаттари, одоттари, симашта».
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
3: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
0: Вот что значат фразы этого диалога.
3: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимасу ка? Это что будешь делать?
3: Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу о шитари. Это хайкингу о суру, ходить в поход, в тари форме. А «онсен ни хайттари» – это «онсен ни хайру» – купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу ситай дес» в конце. Так что тари может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: «Хайкингу о ситари, онсен ни хайттари ситай дес». Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
2: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
2: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме это?
2: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
3: Каймоно о стари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
4: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
2: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
2: Там, Юки-сан то...

0: こで会ったの？
1: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: そうだったの。
1: はい、ゆうきさんに会いたいです。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Время рубрики «Едим с Кайто».
4: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
3: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
4: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «Сёто кэки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
3: А традиционные сладости в Японии популярны?
4: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
3: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
4: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
3: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
4: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами. Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях, могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий». Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе.
По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракеты-перехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Тхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью NHK в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания. Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ, больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Жители одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марока, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Нао Эро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях,

областях могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий. Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе. По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракеты-перехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Тхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью NHK в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания.
Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ, больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений и сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Житель одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марока, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Юки.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугаккоу де волонтия о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес. 小学校 де волонтия о шимаста. 一緒 ни утаттари, 踊ったり шимаста.
3: Соу датта но.
2: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает вместе. Утаттари – это петь. Утау с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашта означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» – форму глагола. Чтобы образовать «тари» – форму, замените «т» в конце «т» – формы на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два – «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари» «Одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». «Симашита».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: «Утаттари, одоттари шимашита». «Иссё ни утаттари, одоттари шимашита».
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
4: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нанио симаска – это что будешь делать?
4: Хайкингу о шитари, 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу оштари. Это хайкингу суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайттари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
4: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Ойсо!
5: Ойсисо!
2: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Даму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынный парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами.
7: Токио からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях, могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий». Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Наоэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе.
По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракеты-перехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Тхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью NHK в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания. Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ,

больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Жители одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марока, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Оисо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймасу.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугакко де волонтия о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то どこで会ったの?
2: ベトナムです。小学校でボラン

0: Дао с окончанием тари. Удоттари – это танцевать удору также с окончанием тари. Симашита означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари – форму глагола. Чтобы образовать тари-форму, замените «т» в конце «т-формы» на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два – «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашита».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
2: «Утаттари, одоттари, симашита».
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
3: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
3: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимасу ка? Это что будешь делать?
3: Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу о шитари. Это хайкингу о суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайттари – это онсен ни хайру – купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» – «ситай дес» в конце. Так что тари может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: «Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай дес». Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
2: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
2: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
2: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
3: Каймоно о шитари. Уми де ойойдари шимашита. Каймоно о шитари. Уми де ойойдари шимашита.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
4: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
2: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
6: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
7: Ветнам дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашита. Иссё ни утаттари, одоттари шимашита.
6: そうだったの。
7: はい。ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о

0: японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста сёто-кэки. В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!